0: Я прям в микрофон говорю.
1: Я могу так!
0: Еще чуть ближе, он будет у меня во рту.
2: Запиши. Я не стесняюсь.

0: Сегодня среда.
1: 1 июля.
2: Июля.
3: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда.
2: Среда.
3: Первое.
4: Первое.
0: Июля. Июля.
5: Молчать! Что за хуйня у вас тут? Пошел на работу!
6: В Москве 6 часов утра.

0: минут. 6 часов
1: 10 минут.
0: 6 часов
1: 10 минут.
0: 6 часов
1: 10 минут.
0: 6 часов
1: 10 минут.
0: 6 часов
1: 10 минут.

0: Сегодня среда.
1: Первое.
2: Июля.
3: Июля.
4: В Москве 7 утра, а рабы уже должны встать.

Мы столько от себя отрываем, чтобы боль быстрее проходила, что к 30 годам просто заканчиваемся. И каждому новому человеку все меньше можем предложить. Но заставлять себя ничего не чувствовать, значит на самом деле ничего не чувствовать. Это так расточительно.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
0: Среда. Первое.
2: Первое.
3: Июля.
1: Июля.
4: Опять бред какой-то, блядь. А? Чё? Блядь, уже 8, я на работу.

0: Агата, Суд Москвы, как меня слышно?
1: Агата, слышно хорошо, как нас.
0: Отлично, Агата, добрый день.
2: Поздравляю с выведением.

0: изображение лови момент. Не знаю, мне кажется, все совсем наоборот. Момент ловит нас.
1: Да. Да, это константа. Момент — это всегда сейчас, согласна?

0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты чё, хуел, ёпта, бля? Пацан жопу не ебётся, мать не продаётся.
2: Радио Анон ФМ. Радио пацанское.

深呼吸。深呼吸。目を閉じる。息をするのを忘れてる。夢見ることを忘れてる。

0: сегодня?
1: Сегодня. Среда. Среда.
2: Первое.
3: Первое.
4: Июля.
0: Июля.
5: В Москве 10 часов утра.

0: Сегодня среда.
1: Первое.
2: Июля.
3: В Москве 11 часов.

0: priest to be dead.
1: Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватитесь за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь, продал этот ебаный плывун?»

Причем, сука, какой же ты поц, блядь. Когда ты умрешь, сука, ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя. Ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?

0: Сегодня. Среда.
1: Среда. Первое.
2: Июля.
3: В Москве час дня. Офисные макаки озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.
4: Everything you always...

0: Да это на самом деле матрица существует. Матрица, это правда. Матрица, матрица, матрица. Не держи меня. Отпустите меня, блядь.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня среда.
1: Первое.
2: Июля.
3: В Москве 15 часов. Все наконец-то пожрали.

0: Такое чувство, будто это очередной заговор. Что же мне делать?
1: Что?
2: Слушать радио «Анонимус».

государство действительно народовластие, свободу, равенство.

0: Когда я еще начал лазить по окрестностям ближайшей нашей галактики, скажем так, наткнулся на центр галактики. Подлазил к этому центру галактики, а там защита стоит, купол такой синий. Видно там, что существа разные между собой беседуют.
1: Радио Анонимус. Заходи к нам, побеседуем.

умрешь, сука.

0: Что сидишь, ебёна мать? Морду свою спрятала.
1: Ёб
0: вашу мать, сволочь поганые.

Будем погибать молодым. Будем погибать. Будем погибать. Будем погибать.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда. Среда.
2: Первое июля.
3: Український час 18:00. Живи просто, проживеш років зі 100. А будеш лукавий, так чорт тебе задавить.

Every day in every way, every day in every way.

0: давайте спросим у диджеев радио Анон ФМ, как они делают свои охуительные эфиры.
1: Ну, встаем мы рано, примерно в 2, иногда в 5.
2: После этого надо вздремнуть, потом подрочить и опять вздремнуть.
1: Иногда мы после этого заглядываем в студию. Мы сильно устаем и снова идем спать.
3: Ребятки, звучит как работа отчаявшегося обдолбанного шизофреника.
2: Да-да-да.
0: Радио Анон ФМ, мы работаем для вас.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Стать щитом. Стать щитом. Стать щитом против всех этих прохиндеев.
1: Вот Красная площадь 7 ноября. Бунгер беленькая, пальтишка у тебя было?

0: счастья нет.
1: Его не может не есть.
0: Счастья нет.
1: Его не может не

власти не было, нету и никогда не будет.

Пожалуй, одним из самых интересных слов в русском языке на сегодняшний день является слово... Среди всех слов русского языка, состоящих из трех знаков, слово единственное носит специальное название и называется «слово из трех букв». Это поистине удивительное и волшебное слово. По-разному произнесенное, оно может выразить и боль, и удовольствие, и ненависть, и любовь. Слово как и множество других слов, пришло к нам в язык из тюркского. Оно образовано от слова «хуай», что переводится как «нападать». В русском языке слово подпадает под множество лексических и грамматических категорий. Например, оно используется как в прямом смысле «Маше нравится Васин хуй», так и в переносном «Вася на Машу хуй забил». В литературе это слово не обязательно означает сам предмет, но принимает также различные формы. Например, прилагательное «Васе достается вся хуевая работа». Часть наречия «Маша слишком духа говорит по телефону». Глагола «Вася нахуячился». Наречие, усиливающее прилагательное «Маша охуенно красивая». Простое наречие «А мне похуй». Часть слова «хуесос» или «плет». И, наконец, оно может быть почти всеми словами в предложении. «Нахуя мне без хуя, если с***ем до хуя?» Как вы и сами знаете, существует не так уж и много слов, обладающих такой же широкой областью применения, как слово «хуй». Рассмотрим примеры. Описание обмана. Вместо зарплаты дали «хуй». Неприятности. Со мной произошла «хуйня». Агрессии. Ах ты хуй моржовый. Затруднение в общении. Я ничего понял. Любопытство. А это что за хуйня? Несогласие. Ни подобного. Неисправность. Хуево греют батареи. Пожелание или предложение. Дорогая, почему бы тебе не выйти на улицу, не подышать воздухом и не пойти на... Я уверен, вы и сами можете придумать множество других примеров. Когда существует так много применений этому удивительному слову, как может кто-то еще обижаться, когда вы используете слово «хуй»? Вы должны использовать это уникальное, гибкое слово как можно чаще в вашей повседневной речи. Оно тотчас продемонстрирует все особенности вашей личности и природу вашего характера. Поэтому встаньте и скажите громко и с гордостью «Пошли все на...»

0: называется «Женский вибратор». Мне понравился женский вибратор.
1: Мне понравился

вот там, когда я осталась одна на вершине горы, мне захотелось раздеться. Я стала вот на вершине горы и голая, и внизу, значит, орлы летают.

всегда найти под подушкой, под подушкой, под подушкой. А его можно всегда найти под подушкой. Во-вторых,

мы споем с тобой, мой друг. Об абсолютных обещаниях. Об абсолютных навсегда. Цепями рухнет гарда ненужного тебе щита. На лекции проснувшись, избегай сгорания от стыда. Что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

И снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, снежинки, мой друг. Снежинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.

0: full lot of magic.
1: Что ты знаешь о гламуре?
2: О дискурсе.
3: Умеешь ли ты маскироваться?
2: А контролировать? Мы научим тебя.
4: Гламур и дискурс – две главные науки, в которых должен совершенствоваться вампир. И их сущностью является маскировка и контроль, и, как следствие, власть.
2: То, что ты видишь на этих фотографиях – это гламур. А столбцы букв между фотографиями – это дискурс. Понял?
5: Не очень.
4: Гламур – это секс, выраженный через деньги.
2: А дискурс – это секс, которого не хватает. Выражены через деньги, которых нет.

Thank you.

Ты сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный, сильный

Oh,

Buenas opiniones.

Thank you.

Ha ha ha ha ha ha!

Thank you.

are you?

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой! Сука! Ай!
2: Радио Анонимус.
1: Тут не убиться бы.

Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Пою я слава. Спас меня. Let's get on the move.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Четверг.
2: Четверг.
0: Второе.
3: Второе.
4: Июля.
5: В Москве 2 часа ночи.

Yeah.

нахуй.